0: Состоится открытие памятника на могилу славного сына азербайджанского народа Аскерова.
1: Командство.
2: Siz Askerov nə oğlusunuz?
1: Kanişinə əmələm də, əlbəti ki.
3: Yaxşı, gedəcək sonra?
1: Ana, ora gedməyə bir sənə qədər pul lazımdır. Ana, ora sənə üçün mərdəkandı, biz onadı, nedir sənə üçün, hə, qərdəşin?
2: Dənizdə də heç kəs batmıyor.
3: Deyəsən, yadına gəlmir. Bizim şuanlardan biri düşmüşdü dənizə, qazması şeydi.
2: Nə oldu, battı?
3: Yox, çıxartdılar.
4: Ну, просто горе мне с тобой. Нет, в гостиницу потянула.
1: Чего я, чего, дорогая, чего на улице, я чего на улице? Гостиница хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злой глаза будет тебе видеть.
4: А, вот о чем ты беспокоишься.
1: Конечно.
4: Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да?
1: Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе не стыдно? Я тебя люблю, ты такие вещи говоришь. Иди сюда, я тебя прощу, иди сюда. Байса, Оля, молодец. Иди.
4: Слушай.
1: Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик, сами знаете, я мальчик, у меня листовки, я мальчик. Проклятый жизнь, счастья нету, да? Нету, нет. Ага, 32 года, раз так.

0: Bura baxana, ey! Musubu Selena kimi bir dəfəlik Mustafa deyinə qutarsın geçsin də! Amma yadında saxla ha! Sən də qardaşın da! Mən sizin üçün nə Səfərəliyəm, nə də Məmməd! Məni o dünyaya göndərmək istənin gərək 7 Bakı olsun ha!
1: Buna baxaram, mən elə bu bit xoçid mini!
2: Ara, buraya sözüm var sənə!
3: Sözüm var, özün gəldi!
2: Aaa, kişi ol deyirəm, el sənə!
3: Bura bax, ayaqsızlıq eləmə elə qardaşım!
4: Ştati, xoçid,
2: sənə! Ara, sən eləm, bura gəl!
4: Xoliga!
2: Litva edələ, tişəyəm şi!
5: Burati, sestri, ya plaxoy qavarı paruz. Ну, два-три слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Когда я был совсем маленький. Но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своим глазами вижу.
1: Проклятая война.
5: Погибнул много отец. Тоже хорошие люди. Тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить наш отец, мать, которые за нас дали свою жизнь, чтобы... Мы хорошо жили. Да здравствуй, великий победа над фашизмом!